ꯕꯕꯤ ꯂꯦꯍꯦꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥ ꯕꯣꯁꯂꯦꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯁ꯭ꯔꯦꯌꯥ ꯘꯣꯁꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯗꯤꯠ ꯅꯥꯔꯥꯌꯟ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯒꯤꯠ